0: Я как вискся. Я вискся. Давай.
1: Кирде.
0: На кем баларно?
1: На кем балда? Давай, балдан из хасында.
0: Ой, ой, ой. Адам, куркис, блин, куркис, блин, куркис, блин.

0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсунала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трума.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума.
7: Другой класс теперь, другие направления читаем.
8: Б, К, Ш,

0: No, pues un puchi no cuesta nada, pues está muy bien, se ve bien, papá.
1: Мені пробують 4881 ідуще в ямка. Я дежу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут дали. Готов до СП Вахненко.
2: Готов, нас ждем. А он же на четвертый путь, сначала отпустится, там потом прицеп
0: купил. На восьмом пути на Кустанай поезд, потом вот я все поеду туда.
1: Пробуй. Планировый план работы с первого, выезжай за Манерово третий, маршрут вам готов.

0: здесь сама напишет, если вас направить туда. Давайте ответ нашим.
1: Там никого нет? Пришли его? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь бы не так сильно, вот тут сильно. Ё, это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Только при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можно писать. Получается, все равно. 14 дней минимум. Ага. Недель достаточно будет. Ага. Фуку назвал, потом нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели дэджу доктор казар. Кундель тысяге дарышу керек. Прямо?
4: Угу.
3: Казар футболканыз шеш баяқ киім шеш. Қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай, сонда да. Правый желудочек 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
5: Әлі ұзап құдағым арманы дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды. Пока емделес, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Привет, скоро, короче.
6: Ага, успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше. Она говорит, не ждите улучшения.
7: Только улучшить.
6: Я же не врач.
7: Ага.
6: Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой, да, 2 года назад.
7: Я перепилил.
6: Перепилил. Надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
9: Да.
8: Так, чувствуем?
9: Да.
8: Одинаково?
9: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
9: Тоже есть.
8: Ага, так.
9: Тоже есть.
8: Так.
9: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, он бывает молотит, вот не
8: чувствуем?
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
9: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, видать, отключается или что?
8: Люсь Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем?
9: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
9: Да.
8: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
9: Да, остро.
8: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
6: А что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.

0: Раиса Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
0: Тянем руку вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая, а это болгаркой повредила.
0: Угу, хорошо.
1: А ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
1: 12-перстная язва. Что ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нету.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит Боткина.
0: Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
0: 2 года. Как легли, да, получается?
3: Да.
0: Правильно?
1: Да, да, да.
0: После
1: да.
0: инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал, ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он вот так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
4: работа,
1: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в приют какой-нибудь. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
0: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
0: Он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да.

0: А что, баба на бирже открыта была, да?
1: Что, Михаил, только что мы еще жену были?

0: зрите.
1: В сторону входи, куда проходите.
2: Что будет?
1: Хорошо.
2: Хорошо.

0: Я шел по нас этих хуями.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону. Тут. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно вытираться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Хорошо? Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.